будем как один пред ним стоять. Не заглушить громким ветрам звук его шагов все ближе к нам. Жизни не скрыть и не стереть.